0: Стало кантанте Гасаху Димаш.
1: Димаш Лейберген.
2: Димаш, please welcome Димаш.
3: Шала шала, эти

0: персонажі.
1: Казахстан стало кантанте Казаху Димаш.
2: Димаш Кудайберген.
0: Димаш.
3: Димаш. Please welcome Димаш.
4: Елен, ертең қашан ашар?

0: Вступ у стаду кантанте Касаху Димас
1: Димашку Дейберген.
2: Димаш, please welcome to MASH.
3: Ирин, я тебя хочу,